ты слушаешь.

Это сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. А температура воздуха до 23 градусов со знаком «плюс».

0: Дер FM. Слушай то, что нравится. Нравится. Лидер
1: FM. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Гороскоп 6+.
1: Овны, вас ожидает успешный день, много новых возможностей и приятных сюрпризов. Тельцы, сегодня будет хороший день для начинаний, будьте уверены в своих силах. Близнецы, вам стоит быть бдительными и не принимать спонтанных решений, обдумывайте все внимательно. Раки, сегодня ваша эмоциональная сторона будет особенно яркой, найдите способ выразить свои чувства. Львы, на этот день стоит задуматься о себе и своих личных целях, найдите время для саморазвития. Девы, вам нужно больше отдыхать и заботиться о себе, запланируйте уютный вечер дома. Весы, сегодня будет хорошее время для общения с близкими. Скорпионы, вам стоит проявить свою решительность и смелость в достижении поставленных целей. Стрельцы, откройте для себя что-то новое, сегодня хороший день для приключений и путешествий. Козероги, будьте осторожны с финансовыми решениями и не рискуйте лишним. Водолеи, обратите внимание на свои мечты и желания, возможно, настало время воплотить их в жизнь. Рыбы, раскройте свою интуицию и внутренние способности, они помогут вам преодолеть трудности дня. Замечательный гороскоп, пусть же он исполнится!

0: Это сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. А температура воздуха до 23 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду, а температура воздуха до 23 градусов со знаком плюс.
2: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Приветище, это Шоу News. Давайте скорее буду рассказывать о последних сплетнях из мира шоу-биза. Объявлена самая красивая актриса в мире. Журнал People назвал Энн Хэтуэй самой красивой звездой мира в 2026-м. Актриса стала героиней специального выпуска издания и дала большое интервью. В этом году у Хэтуэй запланировано 5 премьер, включая сиквел «Дьявол носит Прада 2», который выйдет 1 мая. Лана Дель Рей написала саундтрек к новой видеоигре о Джеймсе Бонде. Американская певица создала заглавную песню для видеоигры 007 First Light, основанной на кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Артистка работала над саундтреком в сотрудничестве с Дэвидом Арнольдом, композитором 5 фильмов Бондианы. Трек получил название First Light. В нем звучит фрагмент классической темы из фильмов об агенте 007. Джастин Тимберлейк показал архивное видео с юным Джастином Бибером. Вот это ценные архивы! В минувшие выходные Джастин Бибер вновь стал хедлайнером Коачеллы и вновь устроил на сцене YouTube-караоке под свои же старые треки и видео. На этот раз он вспомнил, как делал кавер на песню «Cry Me a River». «Я вырос, слушая музыку Джастина Тимберлейка и других удивительно талантливых людей. Но именно этот момент я помню, будто это было вчера», — поделился Бибер, включая ролик с юной версией себя на огромном экране фестиваля. Увидев этот трогательный момент, Тимберлейк тоже залез в свои архивы и нашел там настоящую жемчужину – момент их первой встречи с Бибером. «Я знаю, что это был долгий путь, и я знаю, что дорога не всегда была ровной. Горжусь тобой, и ты тоже должен собой гордиться», – обратился Джастин к Джастину. Билли Айлиш до сих пор плачет из-за Джастина Бибера на Коачелле. С Билли Айлиш случилось то, о чем мечтает любая фанатка. Джастин вытащил ее на сцену во время трека «One Less Lonely Girl». Было видно, как она несколько раз падала от переполнявших ее эмоций, прежде чем Бибер спустился, помог ей подняться и проводил к стулу, чтобы спеть для нее. И это действительно волнительный момент для девчонки, которая когда-то переживала, что ни одного своего бойфренда не сможет полюбить так же сильно, как Джастина. Кстати, для тех, кто переживал за чувства Хейли Бибер, тут все спокойно. Она сама же и подтолкнула Билли на сцену, зная, как сильно та в детстве фанатела по ее мужу. Этот момент был запечатлен на видео. Ну а сама Айлиш чуть позже вышла на связь с поклонниками и показала фото с красными от слез глазами. «Не могу перестать плакать», — написала она на этом фото. «Понимаю, Билли, понимаю». Ну а еще больше из мира шоу-биза через неделю.
0: Лидер FM. Шоу News.
2: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь Лидер FM.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба, корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
1: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Оставь сердце.
1: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
2: Всем привет! Сегодня я расскажу про Ванкувер. В первую очередь следует посетить парк Королевы Елизаветы. На большой территории располагаются рестораны и кафе, теннисные корты и розарий, свадебный павильон и площадка для игры в гольф, восхитительный зимний сад. Если вас интересуют природные достопримечательности, поездка в парк Стэнли должна стать обязательной. Одна из особенностей этого знаменитого парка заключается в том, что он является результатом многолетней эволюции городского и лесного пространства. Возраст многих деревьев достигает 200 лет. А в аквариуме можно посмотреть есть буквально все – пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные и рыбы, включая морских звезд, осьминогов и африканских пингвинов. Если вы являетесь поклонником искусства, посетите художественную галерею с десятком тысяч картин, рисунков, гравюр, фото, скульптур. Для сбора экспонатов в коллекцию в городской музей ушло свыше 100 лет. Здесь можно узнать о множестве достижений мировой культуры, истории города и окрестностей. Тут есть планетарий. Всем пока.
1: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама. Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кп и по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Утвержден план по озеленению Лиды. В нынешнем году намерены высадить 188 тысяч однолетников. Яркие цветники украсят улицы Ленинскую и Коммунистическую, даже Ночную площадь. Особое внимание – территория около ЗАГСа. Здесь появится новая зона и пешеходные улицы, которую дополнят новыми композициями. На путепроводе по улице Ленинской установят новые цветочные конструкции. Продолжится благоустройство в Березовке, обновятся сквер и улица Корзюка. В последнее время участились случаи мошенничества под видом частного брокерского обслуживания. Брокеры-мошенники предлагают начинающим инвесторам зарабатывать на фондовом рынке, но обманывают их, забирают деньги и исчезают. Жертвой подобной противоправной схемы стал житель Лиды, который, доверившись убедительным доводам аферистов о возможности быстрого и высокого заработка, лишился более 28 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. В рамках недавнего визита белорусских деловых кругов в Турцию был подписан меморандум о взаимопонимании между Минским городским технопарком и технопарком Стамбула. Об этом сообщает Белта. Подписанное соглашение создает основу для реализации совместных проектов в перспективных отраслях – микроэлектронике, робототехнике, лазерных и биотехнологиях. Австралийские исследователи создали инновационный метод, который с помощью энергии солнечного света преобразует пластиковые отходы в экологически безопасное топливо. Об этом говорится в сообщении Университета Аделаиды, информируют РИА Новости. Речь идет о процессе, основанном на использовании солнечного света для разложения пластика при относительно низких температурах. В результате образуется водород, чистое топливо с нулевыми выбросами при использовании, а также другие востребованные в промышленности химические соединения. Объясняют ученые.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3-5 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Горячие цены в техноскладе.
3: А я закипаю от такого выбора товаров.
2: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.
4: Магазин техносклад. Лида, улица Минская, 20. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
5: Техносклад, техносклад, здесь вам будет каждый рад.
6: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
12: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Большой ассортимент летних шин. Отличные цены. Оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Мужчина. Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Любишь есть роллы и суши?
3: Тогда набирай 188-0555.
2: Любишь есть пиццу?
3: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
2: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
3: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Лида, набережная 2. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов со знаком плюс, а днем до 25 тепла.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов со знаком плюс, а днем до 25 тепла.
1: Ты слушаешь

0: тебе понравится.
1: Постой. Лока.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Утвержден план по озеленению Лиды. В нынешнем году намерены высадить 188 тысяч однолетников. Яркие цветники украсят улицы Ленинскую и Коммунистическую, даже Ночную площадь. Особое внимание – территория около ЗАГСа. Здесь появится новая зона и пешеходные улицы, которую дополнят новыми композициями. На путепроводе по улице Ленинской установят новые цветочные конструкции. Продолжится благоустройство в Березовке, обновятся сквер и улица Корзюка. В последнее время участились случаи мошенничества под видом частного брокерского обслуживания. Брокеры-мошенники предлагают начинающим инвесторам зарабатывать на фондовом рынке, но обманывают их, забирают деньги и исчезают. Жертвой подобной противоправной схемы стал житель Лиды, который, доверившись убедительным доводам аферистов о возможности быстрого и высокого заработка, лишился более 28 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. В рамках недавнего визита белорусских деловых кругов в Турцию был подписан меморандум о взаимопонимании между Минским городским технопарком и технопарком Стамбула. Об этом сообщает Белта. Подписанное соглашение создает основу для реализации совместных проектов в перспективных отраслях – микроэлектронике, робототехнике, лазерных и биотехнологиях. Австралийские исследователи создали инновационный метод, который с помощью энергии солнечного света преобразует пластиковые отходы в экологически безопасное топливо. Об этом говорится в сообщении Университета Аделаиды, информирует РИА Новости. Речь идет о процессе, основанном на использовании солнечного света для разложения пластика при относительно низких температурах. В результате образуется водород, чистое топливо с нулевыми выбросами при использовании, а также другие востребованные в промышленности химические соединения. Объясняют ученые.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный, 3-5 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуются начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
2: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
3: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. FM. Шоу News 6+.
1: Приветище, это Шоу News. Давайте скорее буду рассказывать о последних сплетнях из мира шоу-биза. Объявлена самая красивая актриса в мире. Журнал People назвал Энн Хэтуэй самой красивой звездой мира в 2026-м. Актриса стала героиней специального выпуска издания и дала большое интервью. В этом году у Хэтуэй запланировано 5 премьер, включая сиквел «Дьявол носит Прада 2», который выйдет 1 мая. Лана Дель Рей написала саундтрек к новой видеоигре о Джеймсе Бонде. Американская певица создала заглавную песню для видеоигры 007 First Light, основанной на кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Артистка работала над саундтреком в сотрудничестве с Дэвидом Арнольдом, композитором 5 фильмов Бондианы. Трек получил название First Light. В нем звучит фрагмент классической темы из фильмов об агенте 007. Джастин Тимберлейк показал архивное видео с юным Джастином Бибером. Вот это ценные архивы. В минувшие выходные Джастин Бибер вновь стал хедлайнером Коачеллы и вновь устроил на сцене YouTube-караоке под свои же старые треки и видео. На этот раз он вспомнил, как делал кавер на песню «Cry Me a River». «Я вырос, слушая музыку Джастина Тимберлейка и других удивительно талантливых людей. Но именно этот момент я помню, будто это было вчера», — поделился Бибер, включая ролик с юной версией себя на огромном экране фестиваля. Увидев этот трогательный момент, Тимберлейк тоже залез в свои архивы и нашел там настоящую жемчужину – момент их первой встречи с Бибером. «Я знаю, что это был долгий путь, и я знаю, что дорога не всегда была ровной. Горжусь тобой, и ты тоже должен собой гордиться», – обратился Джастин к Джастину. Билли Айлиш до сих пор плачет из-за Джастина Бибера на Коачелле. С Билли Айлиш случилось то, о чем мечтает любая фанатка. Джастин вытащил ее на сцену во время трека «One Less Lonely Girl». Было видно, как она несколько раз падала от переполнявших ее эмоций, прежде чем Бибер спустился, помог ей подняться и проводил к стулу, чтобы спеть для нее. И это действительно волнительный момент для девчонки, которая когда-то переживала, что ни одного своего бойфренда не сможет полюбить так же сильно, как Джастина. Кстати, для тех, кто переживал за чувства Хейли Бибер, тут все спокойно. Она сама же и подтолкнула Билли на сцену, зная, как сильно та в детстве фанатела по ее мужу. Этот момент был запечатлен на видео. Ну а сама Айлиш чуть позже вышла на связь с поклонниками и показала фото с красными от слез глазами. «Не могу перестать плакать», — написала она на этом фото. «Понимаю, Билли, понимаю». Ну а еще больше из мира шоу-биза через неделю.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов со знаком плюс, а днем до 25 тепла.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
2: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
5: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

Мы это космос, космос. Трудный возраст, после. Убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту кантри, кантри. К черту гордость, гордость. В ней нет панта, нет панта. Твой самый громкий.

0: Luego.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.